шинүү шидан бихом ман юу ахуун юу гутуус кечтэт мстэж дан яг ними наттег оми ватэт мтаат нуас кот нуит беген мак пус чи уитэт мда кап мдас жустэн чатчи кат пас ом хедэш бернар эрвю макнин мюриэл рок спухугадэ нанти нони дегата ек нат ваши сехаджит мат мекус лак джон кавачгамас мстуят Aguasipi, Tunmanchipi, Nutasquan, Eguanjit was shot Mac Manitinam, Pisamit, ACP, Twendake, Mac Picogam.